0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Уважаемый снова, ребят. Мадяр на звездку. Ура, просилатель.